0: Hello，大家好，我是幸福能量补给站的主持人佩涵。这个节目从2016年到现在，节目内容是分享增加生活幸福感的一些小方法。欢迎收听我的节目《幸福能量补给站》，帮你生活多个赞哦。
1: Шаг за шагом, только в дождях между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, везде есть люди. Скажу, когда будет страшно, я не боюсь пули. Боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало, третий шаг. Полет в небесах запущен.